0: Salam alaikum.
1: Bonjour.
0: Привет. Приходь на нас.
2: Common Voices.
3: Hello, everybody, and